0: серебро хорошее весна, серебро хорошее весна, серебро хорошее.
1: One, two, three, four.